0: Христос, пойдете! Роль Питур!
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй!
2: L'esperienza insegna. Scegli Alpitour.

0: лесною стороной. Увязался черт за мной, подумала мужчина, что за чертовщина.
1: Повернула я домой, снова черт идет за мной, плюнул.